Я только что был в Сургуте, в Новом Городе, в этом мы, Антон Сокурин, в Сургуте, в Москве, в Сургуте, в Москве. Вот это было мало для нас, в Сургуте, в Сургуте. Я за 5 лет, в Сургуте, в Сургуте.